0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Вот знаете, друзья, они не верили, а я проснулся, да. Я здесь умылся и теперь с вами, друзья, буду все утро. Да, это «Смотри Радио», это Куликов. В общем, давайте начинать наше замечательное танцевальное утро. Погнали! Вау!
2: Смотри.

0: бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Тем временем в Орске плюс 22 градуса, днем будет плюс 33. В Оренбурге сейчас плюс 23, днем будет плюс 30. В Ясном сейчас плюс 18, днем ожидай до плюс 32. В Кулундыке, Медногорске плюс 17, днем плюс 32. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Доброе утро, меня зовут Женя Куликов, друзья, и давайте просыпаться вот с такой вот энергией. А Кэти Перри повторила культовый образ с микроюбкой спустя 17 лет. В общем, американская певица Кэти Перри повторила вот этот образ, а снимками она поделилась, ну, в интернете. 41-летняя исполнительница вышла на сцену в наряде, в котором впервые выступала в 2009 году. Речь идет о ярко-красном комплекте в белый горох. Вот как-то так. Она вышла, и вот, вы знаете, не отличишь. Она вот как была такой молодухой, так и осталась. А, наверное, потому что, вы знаете, она занимается искусством, она слушает музыку и поэтому молодеет. Поэтому мы тоже должны молодеть с вами, друзья, смотреть радио и, конечно, просыпаться. Делаем потягульки вместе с Федерико Феллини. Погнали!
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок-отбеливатель «Лам» 500 грамм или порошок-пятновыводитель «Лам» 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба. В фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова. Торговый центр Универмаг. Первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: облака летят, как лебеди. Еще тут летят на слова мои, а еще летят на ваши сообщения. Вот Кристина написала, Кукушкина. У-ху. Передаем привет бабуле Наташе из города Гай. Мы будем скучать, Кристина и Артем. А вы куда? Куда уезжаете-то? Расскажите, пожалуйста. Также передаем привет бабуле. Они вот, знаете, три раза сообщение это прислали нам. И ВКонтакте, и в Максе. В общем, молодцы. Ну, расскажите, куда вы собираетесь. Вот. Доброе утро, написала также Кристина. Вот Александр написал, давайте послушаем песню. А? Ей сегодня, говорит, певица вот этой вот 35 лет. А вот потом послушаем, да. А вот сейчас будем, давайте добро. Услышит весь район, что я в тебя влюблен. Вот так вот они поют, давайте.
1: Поймай настроение, смотри радио.
2: Мере шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на злове.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно,

Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Ну и расскажу немного о погоде. Тем временем в Орске плюс 23 градуса. Сегодня днем будет плюс 33. Вот, ждали жару. Нать, получите, распишитесь. В Оренбурге сейчас плюс 23, днем будет плюс 30. В Ясном плюс 20, а днем будет плюс 32. В Кумутыке, Медногорске плюс 20, днем тоже 32. А вот на Гуа уже плюс 34. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
1: Все оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Когда мы с тобой вдвоем, это очень-очень-очень.
1: Мне страшно, когда мы с тобой вдвоем, Жень.
0: Мне тоже страшно, что у нас уволят.
1: Мне страшно за радиослушателей, за их уши.
2: А бедный Илья Константинович.
1: Ну, ничего страшного.
2: Он сидит.
1: Вот видишь, он как был уверен в том, что ты проспишь, а проспала я.
0: Между прочим, да, вот понимаете, мы сегодня вот... Подушки же у нас в отпуске, да?
1: Да.
0: А мы как назовемся?
1: Мы никак не назовемся, никак просто Жень да Оксана как.
0: Женька да Оксан, да, да и ладно. Утренний вайб такой у нас здесь. Под хорошую музыку от «Смотри радио», да? Мы сегодня будем рассказывать новости интересные. Потом что еще? Мы будем музыку ставить классную. А еще, может быть, и шутить?
1: Будем.
0: Будем?
1: Будем.
0: Ну давайте, Ану Асти здесь и Артика Асти, да? Очень-очень. Ну что ж, друзья, первый час подходит к своему логическому завершению, поэтому никуда не расходитесь. Совсем скоро будут новости от Поляковой, а потом буду говорить я.
3: Радио. Хит.

0: Австралия. 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев встретился с выпускниками 2026 года, получившими максимальные баллы на ЕГЭ. Многие из них – медалисты, победители Олимпиад. Большинство выбрали IT, инженерные специальности, но есть также будущие медики и журналисты. Глава региона отметил успехи выпускников и спорте, и творчестве, и пожелал им не терять интерес к знаниям и двигаться к целям. В Оренбургской области сообщили о летних ограничениях для тяжеловесного транспорта. Они действуют на региональных и межмуниципальных дорогах с асфальтобетонным покрытием в жаркую погоду. Согласно постановлению Оренбургской области, с 1 июля по 31 августа движение больших грузов временно ограничивается, если дневная температура воздуха превышает плюс 32 градуса. Такая мера вводится для того, чтобы снизить нагрузку на дорожное покрытие в период сильной жары и предотвратить его повреждения. Ограничения распространяются на автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Оренбургской области. В следующем году у россиян будет 247 рабочих дней и 118 выходных вместе с праздниками. Это следует из проекта производственного календаря, подготовленного Минтрудом. Новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Кроме того, в ноябре россиян ждут 5-дневные выходные. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки, 100 тенге 16 рублей 28 копеек, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что, друзья, давайте будем продолжать просыпаться под хорошую музыку здесь, на Радио Хит. Да, будем смотреть и слушать радио вместе. И, конечно, друзья, совсем скоро расскажу про праздники. Потом еще будут смешные новости. В общем, никуда не расходитесь. Этот час будет очень большой.

0: Вот я вот песню эту послушал и сразу вспомнил, когда вот собаку называют в детстве малыш, а потом вырастает такой волкодав. Там, малыш, малыш, иди сюда. И там... Ладно, друзья, дальше про праздники сейчас расскажем вам.
1: Что было в этот день? Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
0: Итак, друзья, сегодня 7 июля 2026 год, вторник, да, окажется, как будто уже пятница. Вот, в общем, смотрите, сегодня какие праздники у нас? Сегодня день Ивана Купала! Представляете?
2: Что нужно делать в этот праздник? А,
0: там что-то веночки надо кидать в этот в речку. Если утонет, то суженый ряженый не найдется.
2: А если не утонет?
0: А если
2: всплывет?
0: Потопим. В общем, как-то так. Друзья, там что-то много всяких таких штук. Там ночь, вот это 6 на 7, надо было там колдовать. Вот так, ну за это могут сжечь. В общем, дальше, смотрите. Глобальный день прощения сегодня. Поэтому прощаемся.
2: Прости меня, Жень.
0: Прощаю. Дальше, смотри, день подсчета камешков на мостовой. Пойдем совсем скоро и посмотрим. Также день киберспорта сегодня. Вот, а еще все. Все, за границей там день шоколада, день макарон. Вот у них как-то все про еду, да про еду. Вот, вот там вы уже там что-то нашли, нет? Угу. Ну, а что там у вас?
2: Ну, скоро, подожди.
0: А, ну, смотрите, еще, смотрите, вот в истории что было. А, в 1881 году опубликована сказка «Пиноккио». Представляешь, прошло 145 лет. «Пиноккио». Вот как-то так. Ну, вот это все праздники, да, на сегодня. Поэтому, друзья, давайте-ка танцуем вместе, смотрим радио и слушаем. Да, у нас здесь классно. А всю подробную информацию смотрите где? На kalent.ru.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: «Автоджаз» в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз». Орск. Нефтяников 3.
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
7: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Ну что ж, друзья, поговорим о погоде. Тем временем в Орске плюс 23 градуса, днем будет плюс 33. Жару просили, нате. В Оренбурге сейчас 23, днем будет плюс 30. В Ясном сейчас плюс 20, днем будет плюс 32. В Кумадыке-Медногорске плюс 20, днем будет плюс 32. На Камчатке сейчас плюс 30. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
4: Реклама.
2: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия, свежемороженая, без головы, 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохи.
9: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
10: Всегда рядом.

0: Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: Ну да, немножечко новости будут чуть-чуть другие, потому что, ну, зачем
3: смешные
2: вот...
3: Смешные новости.
2: Да, потому что...
3: Оксана всю ночь искала, чуть не проспала.
2: Да, ну нет, ну не всю ночь, ну просто я вот так подумала, что, ну вот утро понедельника у нас уже было, да, кто-то считает да. понедельник день тяжелым, а вторник...
3: А вторник еще хуже, когда
2: нет, а вторник это уже лучше.
3: Да?
2: Нет, это да. А вторник это еще лучше, потому что это уже не понедельник. Ну вот почему-то мне попалась такая новость смешная про 96-летнюю американку, да, вот она жила в доме престарелых, и ее хотели оттуда выгнать за слишком шумные вечеринки в 96 лет-то. Но вот она на камеру разорвала вот это вот строгое предупреждение, отказалась покидать вот это вот учреждение и сказала на камеру, что будет делать все, что она захочет.
3: Потому Сталина что, на вас нет.
2: Да, ну там-то, наверное, не надо так говорить. Нет, потому что она платит 12 тысяч долларов в месяц за проживание
3: более.
2: И может устраивать все, что она захочет.
3: Почему
2: и будет пить. Сплетничать,
3: да, кутить,
2: да.
3: И дедов водить.
2: Ей очень это нравится, и она ничего не может с этим поделать, потому что она очень обожает вечеринки. Ну, в итоге,
3: она
2: куда
3: очень
2: деваться?
3: Обожает жизнь.
2: Да.
3: Я даже скажу.
2: Да, бабушка веселая, администрация зарабатывает на ней деньги. И они вот пришли к такому вот компромиссу.
3: То есть они ее выгнали?
2: Нет. Они разрешили ей принимать гостей до позднего времени, но при этом поставили ей условия, что она не будет других постояльцев угощать алкоголем. Представляешь?
3: Вот это бабушка.
2: Вот это бабушка. Я сразу представила, что это я, нет. Я буду жить долго. Это я уже точно знаю.
3: Ты нагадала вот это?
2: Нет, я чувствую, что вот я такой позитивный человек, и я буду жить долго. Но надеюсь, мои дети меня не сдадут в дом.

0: Еще что-нибудь,
1: ну, давай,
0: тебе расскажу.
1: Еще что-нибудь расскажи.
0: Вот, еще какие смешные новости есть. Ну, вот, не знаю, как пошутить. Вот тут вкладочка у меня была, ноутбук почему-то вот завис.
1: Ноутбук
0: завис, да.
1: Ноутбук.
0: Кто-то не умеет считать, кто-то вот, например, 100 минус 40 будет 80, 1, 10 минус 4 будет 6, понимаешь?
1: Это ты про зумеров?
0: И про, ну да, вот про зумеров, да.
1: Ну вот как так, друзья. Вот, а я вот, знаете, про бабушку вот эту, да, которую ты рассказывала, да, которая, как говорится, кутит.
0: Да.
1: Дедов водит.
0: Нет, подожди, я про дедов ничего не говорил, не надо из бабушки делать, да.
1: Вот, но она там, я думаю, что там что-то интересное есть. В общем, я подумал, что вот сейчас у нас рекламка, и потом сразу, под какую песню бы они классно бы танцевали.
0: Танцуй, пока молодая девочка рая.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33. 3.

0: Ну как ты думаешь, вот, наверное, под эту, да?
1: Нет, я все-таки голосую, танцую, пока молодая девочка.
0: Это вы на другом там на радио будете.
1: Соседним.
0: Да, соседним. А у нас пока, друзья, вот такая вот песня хорошая, да? Пить ведрами что можно? Чай. Мы пойдем чай попьем, а вы пока здесь тусите.

0: Ладно, друзья, ну а дальше у нас будет гороскоп на сегодня. Мы готовили, приготовили для вас специально, поэтому давайте слушать.
1: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
0: Знаете, я вот гороскоп тоже решил немножко переделать. В общем, что я там интересного придумал. Ну ладно, какие-то звуки добавил просто. Вот, представляешь, Оксан, там, значит, будет... Ну, сейчас услышишь, ладно. Друзья, гороскоп прямо сейчас здесь на «Смотри радио».
2: Овен.
0: А сегодняшний день будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим, ибо Луна, которая столь положительным образом влияет на вашу судьбу, не останется в таком положении навсегда.
2: Телец.
0: Сегодня вы будете склонны придираться к окружающим. Возможно, они в полной мере этого заслуживают, но вам это чести не добавит. Это следует учитывать.
2: Близнецы.
0: А сегодня вы можете обнаружить что-то, что вы считали своим личным делом, вдруг стало достоянием общественности, да. Но она, вот эта общественность, знаете, что делает? С удовольствием моет вам косточки.
2: Рак.
0: А сегодня значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и то, как вы слушаете. Чем внимательнее вы будете, тем больше интересного и полезного для себя узнаете.
2: Лев.
0: А сегодня у вас появится реальная возможность уговорить тех, кто ранее уговором не поддавался. Да, сила убеждения сегодня будет работать на вас.
2: Дева.
0: А сегодня вы можете оказаться несколько многословны. Придется все время следить за собой, ибо, во-первых, это качество не вызывает уважения, а во-вторых, вы можете запутаться в словах и потерять тему беседы.
2: Весы.
0: Ну, сразу весы, понятно.
3: Так, я внимательно слушаю.
0: Потому что, вот. А сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств, да. Не то, чтобы обычно это не так, да, но нынче ваша щепетильность и вовсе не будет иметь никаких границ.
2: Скорпион.
4: Скорпион.
0: А сегодня основное беспокойство вам будет доставлять ваш друг. Он настолько обеспокоен проблемой получения того, что он хочет, что не слишком контролирует свои действия. Ваша задача – уберечь его от неприятностей. Леща дайте ему.
2: Стрелец.
0: Вас беспокоят не столько сами ваши проблемы, сколько отсутствие участия к вам, как их носителю со стороны окружающих. Вот как-то так.
2: Козерог.
0: Сегодня вы будете более хрупки, чем обычно, как в психологическом, так и в физиологическом смысле. Постарайтесь оградить себя от сквозняков, скандалов и битв.
2: Водолей.
0: Ситуация, в которой вы находитесь, чревата внезапным изменением обстоятельств со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Будьте готовы к переменам. Перемен требует нас.
2: Рыбы.
0: Развлекитесь сегодня сами и развлеките членов своей семьи. Порешайте хором кроссворд, что ли, или, конечно, совместная уборка, если квартира не принесет большого удовольствия. Ну, что-нибудь поделайте вместе, ну. Гороскоп был составлен сайтом igniu.com. Ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио. Всем доброе утро!
1: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

Реклама. Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина». Где купить удобные кроссовки? В «Мегарай». Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. «Мегарай». Выгодно кроссовки покупай.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4.

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

такие композиции здесь на Смотри Радио. Что-то там поет Кельвин Харрис, друзья, здесь. Ну и, конечно же, Женя Куликов, как всегда. Ну как всегда. Вообще, знаете, утром Женю Куликова увидеть, это вообще, это, знаете, это, ну, это раз, один раз в год Куликов поет. Вот, как-то так. Поэтому, знаете, вот здесь я здесь. Ну и, конечно, что хотел сказать. Вот сообщения ваши прилетели. Ну, сейчас я их буду зачитывать. Ольга написала привет почему-то с пятницы. Я не знаю, что это у нее там стартануло. Проснулась, видимо. Давно спала. В общем, дальше. Кристина и Артем написали опять. Доброе утро, наша любимая бабуля Наташа. Мы будем скучать по городу Гай. Вот. Да переезжайте к ней. Живите. Блинчики кушайте. Молочка пейте. Да и смотрите радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Тем временем в Орске плюс 24 градуса, днем будет плюс 33. В Оренбурге сейчас плюс 23, днем будет плюс 31. В Ясном сейчас плюс 21, днем будет плюс 32. Ну а в Кумутке и Медногорске сейчас плюс 20, днем плюс 31. На Камчатке плюс 30, а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
2: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Урале 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Советский район Сутурска рассмотрел дело о продаже алкоголя без лицензии. Мужчина обвинялся в продаже бутылки самогона крепостью 41% за 150 рублей. В суде он утверждал, что отдал бутылку бесплатно, а свидетели и покупатель не смогли подтвердить факт сделки. Экспертиза подтвердила наличие самогона в бутылке, но доказательств продажи не было. Суд прекратил производство из-за отсутствия состава правонарушения. Постановление не вступило в силу. В Оренбургской области Т-Плюс начала ежегодную работу по восстановлению водных ресурсов, выпустив более 10 тысяч мальков стерляди в реку Урал. Это мероприятие направлено на экологическое оздоровление реки, является частью природоохранной политики компании. Стерлядь, внесенная в Красную книгу, важна для экосистемы Урала. Выпуск мальков контролировался Росрыболовством. Осенью планируется выпуск мальков толстолобика, который борется с цветением воды, улучшает среду обитания. Экологи подчеркивают важность регулярного рыбовладения для поддержания биоразнообразия региона. В российских аэропортах в будущем могут появиться фонтанчики не только с холодной водой, но и с горячей питьевой водой. Об этом рассказал министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, в некоторых воздушных гаванях уже установили такие фонтанчики, но они пока только с холодной водой. Качество воды, конечно, при этом контролируют. Идею с разной температурой воды министр позаимствовал у Китая. Там в аэропортах пассажиры могут не только набрать воду, но и воспользоваться кипятком, например, для того, чтобы заварить лапшу. И Никитин также отметил, что подобное решение может появиться и в России, в том числе с учетом большого числа китайских туристов. Слушай, с нашим таким частным отключением горячей воды, мне кажется, мы в наш аэропорт мыться ходить будем.
3: Представляешь, какая очередь будет. А? Вот такие вот. Ну, песня в тему, да, наверное?
2: Ну да.
3: Потом. Ну все, была Оксана Полякова, ушла.
2: И ушла.
0: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я, Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение. Поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.

0: друзья, думаю, что водицу больше не будут отключать, и будет все хорошо, будет и горячая, будет и холодная. Ну, а здесь, в студии...
1: Женя Куликов на Радио Хит.
0: Ну что ж, друзья, давайте-ка под хорошую музыку дальше будем лететь, просыпаться, делать потягульки и, конечно же, смотреть радио, да. Здесь хорошая музыка, отличное настроение, а смешные новости будут. В общем, все как нужно.
2: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
6: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Промбалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Промбалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанку.
1: Метеохит.
7: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 24 градуса. Днем ожидается до плюс 33. В Оренбурге сейчас на плюс 23. Днем будет плюс 30. В Ясном, в Кондакии-Медногорске плюс 20. А днем будет плюс 32. На Камчатке по-прежнему плюс 31. Ну а информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
1: Реклама.
9: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
10: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости. Представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: Ой, друзья,
2: я делал джингл просто.
1: Видели бы вы, что он тут творит. Конечно, надо включать «Смотри радио», да, чтобы видеть. Да. Ну, Куликов поднимает настроение всем.
2: Куликов проснулся
1: всем ходящим
2: просто.
1: И выходящим из
2: бесплатно.
1: Нашей студии. Бесплатно, да.
2: Ну что ж, у нас смешные новости. Так о чем?
1: Ну, почему сразу смешные? Сколько можно смеяться? Мы с тобой целое утро смеемся. Давай поговорим о пользе. Не будем
2: плакать. О пользе, ладно, о какой пользе?
1: О витаминах. Угу. Вот, например, вот как ты думаешь, каких витаминов не хватает человеку летом?
2: Зимних.
1: Например.
2: Я не знаю, ну там какие витамины там. Сосульки облизывать там, я не знаю.
1: То есть ты считаешь, что ты, если зимой оближешь сосульку, значит, ты будешь здоров. Ангины тебе не видать. Хорошо. Но на самом деле, вот, не хватает таких витаминов человеку летом, как D, C и группы B, A и E.
2: Это ты как будто сейчас пошла на права
1: сдавать. Елена Малышева.
2: На права пошла сдавать, такая А, Б, С.
1: Да, да. Нет, у меня три категории, мне достаточно.
2: Мы рады, давайте дальше.
1: Да. Ну вот, знаешь, вот вроде лето, да?
2: Мотороллер.
1: Вот вроде лето, да, витамин D, ну как его вот не получить? А на самом деле его, представляешь, человек летом не всегда получает. Потому что для синтеза...
2: Потому что он прячется от жары.
1: Да, потому что для синтеза в коже нужны прямые солнечные лучи. Да, прямые. А мы что делаем летом? Прячемся от них.
2: Кремушком мажем.
1: Кремушком мажем. А между прочим, вот этот вот крем с высоким SPF, он блокирует поступление витамина D. И как быть? Как быть? Вот как врачи быть? Рекомендуют примерно с 11 до 2 и до 3 дня находиться на солнышке.
2: С 11 дня до 3?
1: Да, до 3 дня.
2: Это же самое вообще
1: ужасное.
2: Вот,
1: представляешь, а именно в этот момент можно получить вот этот вот витамин D.
2: И ожог.
1: И ожог, да.
2: Потому что вот на море нельзя вот в
1: такое
2: время.
1: Представляешь, ну вот такой вот казус какой-то получается, парадокс. Еще витамина С. Представляешь, у нас есть сейчас клубника, крыжовник, у нас есть малина, богатейший просто такой вот фрукт,
2: там
1: да,
2: есть витамин С?
1: Ягода, да,
2: я
1: где есть витамин С, да, я знаю.
2: Но вот представляешь,
1: даже да, вот даже его не хватает, даже вот при таком количестве употребления витамина С в живом, так скажем, поэтому нужно,
2: как-то странно,
1: да,
2: все это.
1: Да.

0: слишком веселые, которые будет жить до 100 лет.
1: То чересчур веселые,
0: то очень серьезные, которые может прописать витамины.
2: А вот сегодня же сказали в гороскопе, что вы вот такая вот будете высоким интеллектом.
0: Да, я могу быть разная.
2: Ну вот, ладно, вы пока будете разные, а мы будем слушать музыку на Смотри Радио.
3: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
6: Сити-групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Телефон рекламной службы 25.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Что это за песня?
1: Мне кажется, она летняя.
0: Мимо прилетала как-то и нечаянно туда затесалась.
1: Это... Ну почему, может быть, кому-то она понравится?
0: Ну, она на лодочке ладони.
1: Да.
0: Ну ладно. Давайте, друзья, блиц-заправку проведем. Поехали.
2: Блиц-заправка.
0: Ну что ж, дорогие друзья, нам можно прямо сейчас дозвониться до нас. Вот уже есть человек, который сейчас будет отвечать. Здрасте. Здрасте.
3: Добрый день.
0: Как вас зовут?
3: Дамир.
0: Дамир, ну что, вы знаете правила игры, да? В общем, время идет, 45 секунд, вам дается 5 вопросов, 2 варианта ответа на каждый. За каждый вопрос правильный, а вы получаете 4 литра бензина. Вы представляете? Понял. Вот вы готовы?
3: Да, готов.
0: Ну что ж, время начинается прямо сейчас. Итак, первый вопрос. Как первоначально хотели назвать популярный автомобиль «Победа»? Родина или звезда?
3: Второй вариант.
0: Так, второй вопрос. В каком городе в 1899 году были выданы первые номерные знаки? Берлин или Мюнхен?
3: Берлинская.
0: Итак, во сколько километров была оценена самая длинная пробка между Парижем и Лионом в 1980 году? 100 километров или 200?
3: Давайте 200.
0: И, конечно, так, еще один. А, вот смотрите, каким автомобилем был награжден после полета в космос Юрий Гагарин? Нива или Волга?
3: Волга.
0: И еще один. Двухместный двухколесный велосипед называется как? Тандем? Либо просто обычный двухколесный велосипед?
3: Первый вариант.
0: Ну что ж, я вас поздравляю. И как вы думаете, сколько литров бензина вы забираете?
3: Не знаю.
0: Не знаю? Смотрите, вы на первые два вопроса ответили неверно. Ну, сложные вопросы, да? Как первоначально хотели назвать популярный автомобиль «Победа»? В общем, «Родина». Ну, второй вопрос – это в Мюнхене. А остальные три вопроса вы ответили. Значит, 4 умножить на 3, вы получаете 12 литров бензина. Ну что, вы рады?
3: Очень рад, спасибо вам большое.
0: А сейчас бензин в цене, так сказать. Вот видите, мы... Это, давайте привет передавайте теперь.
3: Привет коллегам, семье. Угу. Всем удачного рабочего дня.
0: Вы смотрите, никуда не уходите, расскажу, где забрать подарок, хорошо?
3: Хорошо.
2: Реклама.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Блиц-заправка.

0: Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
1: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
2: Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну что, друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 29 градусов уже. Днем будет плюс 33, плюс 34. В Оренбурге сейчас плюс 26. Днем будет плюс 31. В Ясном сейчас плюс 25. Днем будет плюс 32. А в Кумутаке, Медногорске сейчас плюс 29. Днем плюс 32. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с Желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске водитель «Лады Гранты» попал в объектив камеры после странного маневра на нижней дороге. Автомобилист поднимался в горку и вместо движения по своей полосе поехал навстречу потоку. К счастью, обошлось без последствий, но такая поездка могла закончиться совсем иначе. На этом участке машины после подъема появляются довольно быстро. Зачем водитель решил поехать против шерсти, остается только гадать. Но за такой маневр могут наказать и очень строго. В Оренбургской области запрещено снимать места падения беспилотников, их последствия, места нахождения и поражения объектов. Также под запретом съемки действий ПВО и РЭП, последствия их работы, объектов Минобороны, военной инфраструктуры, инфраструктуры связи, топливно-энергетического комплекса, промышленности, ЖКХ, дорожных сооружений и других критически важных объектов. Запрещено публиковать такую информацию в СМИ и в интернете, исключение официальные источники власти. Указ действует до особого распоряжения. Правительство одобрило законопроект, предусматривающий привлечение солдат-срочников для усиления воинских подразделений Федеральной противопожарной службы МЧС. Призванные военнослужащие будут задействованы в тушении пожаров и проведении спасательных операций. Если ранее их полномочия ограничивались охраной закрытых территорий, режимных и особо важных объектов, то новые нормы позволят им осуществлять деятельность на территории населенных пунктов и в различных организациях. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки, 100 тенге 16 рублей 28 копеек, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
4: Как это?
3: Получили в подарок от City Group.
4: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Друзья, каждый день это новая возможность сделать что-то новое или изменить свою жизнь к лучшему. Давайте ее менять вместе с нами. Будем слушать и смотреть радио дальше, друзья. Ну, еще и про праздники совсем скоро расскажу. Женя Куликов здесь. Погнали. Доброе-доброе утро.
2: Смотри.

0: Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, сегодня 7 июля 2026 год, вторник. Никакие праздники сегодня отмечаем. Сегодня день Ивана Купала. Вот так вот. Можно там веночки плести, кидать в речку, там, сужно-ряженый, там, и все такое. А день рождения, значит, еще подсчеты вот камешков на мостовой. Да. А также, смотрите, у нас какой сегодня интересный праздник. Международный день охраны почв. Вот, охраняйте почву, молодцы. День киберспорта сегодня, да, вот так вот. День шоколада за границей, также за границей день макарон, фестиваль пиццы в Неаполе, в Италии. Ну, и день карпов, там где-то тоже за границей. В общем, день «Говори правду» сегодня там отмечают. Ну, а еще, друзья, давайте в историю заглянем. В 1881 году опубликована сказка «Пиноккио». 145 лет ей уже, вот как-то так. А в 1946 году в Ленинграде открылся Московский парк Победы. Это все праздники на сегодня, друзья. Смотрите и слушайте Радио Хит. Ну и, конечно же, всю подробную информацию можно посмотреть на сайте kalend.ru.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси «Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
1: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало-видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов.

0: Тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки «Лам» 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки «Лам» 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене. В милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Ну что ж, друзья, «Гороскоп» на сегодня, на 7 июля уже готов. Погнали!
2: Овен.
1: А сегодняшний день будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Да, пользуйтесь этим, ибо Луна, которая столь положительным образом влияет на вашу судьбу, не останется в таком положении навсегда.
2: Телец.
1: Сегодня вы будете склонны придираться к окружающим. Возможно, они в полной мере этого заслуживают, но вам это чести не добавит. Это следует учитывать вообще-то.
2: Близнецы.
1: И сегодня вы можете обнаружить что-то, что вы считали своим личным делом, вдруг стало достоянием широкой общественности. И она, вот эта общественность, с удовольствием моет вам косточки.
2: Рак.
1: А сегодня значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и то, как вы слушаете. Чем внимательнее вы будете, тем больше интересного и полезного для себя узнаете.
2: Лев.
1: А сегодня у вас появится реальная возможность уговорить тех, кто ранее уговорам не поддавался.
2: Дева.
1: Сегодня вы можете оказаться несколько многословны. Придется все время следить за собой, ибо, во-первых, это качество не вызывает уважения, а во-вторых, вы можете запутаться в словах и потерять тему беседы.
2: Весы.
1: А сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то, что обычно, как бы не так, да? Но нынче ваша щепетильность и вовсе не будет иметь никаких границ. Вот.
2: Скорпион.
1: А сегодня основное беспокойство вам будет доставлять ваш друг. Он настолько обеспокоен проблемой получения того, что он хочет, что не слишком контролирует свои действия. Ваша задача – уберечь его от неприятностей.
2: Стрелец.
1: А вот вас беспокоит не только сами ваши проблемы, сколько отсутствие участия к вам, как их носителю со стороны окружающих. Это вообще, знаете, честно, ведь у них есть и свои заботы, как бы. Это вовсе не означает, что к вам плохо относятся, да?
2: Козерог.
1: А сегодня вы будете более хрупки, чем обычно, как в психологическом, так и физиологическом смысле. Но постарайтесь оградить себя от сквозняков и скандалов, да?
2: Водолей.
1: Ситуация, в которой вы находитесь, чревата внезапным изменением обстоятельств со всеми вытекающими отсюда неприятностями, да, и последствиями. Будьте готовы к переменам. Перемен требуют наши сердца, как перволол.
2: Рыбы.
1: Итак, рыбки, развлекайтесь сегодня сами и развлеките членов вашей семьи. Ну вот, порешайте хором кроссворд, да, что ли, если, конечно, совместная уборка квартиры не принесет большого удовольствия, да. Гороскоп был составлен сайтом igniu.com, ну а мы продолжаем слушать и смотреть радио.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
1: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Лиц старше 16 лет.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Hits. Взгляни на мир другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

Та-та-та-та-та. И декор здесь на Радио Хит, друзья, на Смотри Радио. Ну и, конечно же, сборная Испании. Вот хотелось поделиться с вами. Обыграла Португалию, вышла в 1/4 финала чемпионата мира 2026. В общем, там много всего. Знаете, оценены шансы сборной Англии завоевать медали на чемпионате мира 2026. В общем, ну вот кто любит футбол, они разбираются. Я вообще в футболе не разбираюсь. Бегаю там много людей с мячиком и все. А играть любил, да. Ну что ж, друзья, чем вы сейчас занимаетесь? Давайте-ка поделимся. Можете дозвониться до меня 21-137, код города 3537, и рассказать, почему бы и нет. Передать привет и поздравить кого-то родного. Вот здесь вот написал нам Максим. Максим говорит: поздравляю своего брата Евгения с праздником. Он сегодня получил права. Поставьте какую-нибудь старенькую песню про Филиппа Киркорова. Вот цвет настроения синий. Давайте прямо сейчас смотрим радио, друзья.

0: Реклама. Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны без сомнения зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Цены всюду мониторил и зашел в Яблочный Спас. Техники есть здесь разные, море и доступно все для нас.
2: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Макс, Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Все оренбуржье в одном касании.
4: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: далее. 11 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Администрация Орского перинатального центра сообщает о смерти Кашинской Ирины Владимировны, заведующей отделением патологии новорожденных и врача-неонатолога. Ирина Владимировна, заслуженный работник здравоохранения Орском, спасла сотни детей благодаря своему профессионализму и чуткости. Она была опорой для коллег и источником надежды для семьи. Прощание состоится сегодня, 7 июля в 13:00 в храме Новоснецова, улица Ленинского, Комсомола, 2. В Илекском районе завершено расследование уголовного дела против главы крестьянско-фермерского хозяйства, обвиняемого в организации незаконной миграции. С 2023 по 2025 год он предоставлял жилье и работу четырем иностранцам без разрешительных документов, допуская их к сельским работам неофициально. Следствие собрало доказательства, и дело передано в суд. В России за это предусмотрено наказание по статье 322.1 УК РФ, лишение свободы на 2-5 лет и штраф до 500 тысяч рублей. Ягоды, шашлык, окрошка лидируют в списке самых любимых летних блюд. Абсолютным лидером стали свежие ягоды и фрукты. Россияне отметили, что в любое другое время, кроме лета, фрукты и ягоды безвкусные, очень дорогие. Окрошку респонденты тоже готовят только летом. Еще 26% россиян проголосовали за мороженое. Некоторые отметили, что лето у них ассоциируется не только с едой, сколько с напитками, например, и с квасом. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки, 100 тенге 16 рублей 28 копеек, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну а пока вторник продолжает подкидывать нам новые сюрпризы, мы с вами делаем все возможное, чтобы быть счастливыми. Ведь счастье — это то самое чувство, что помогает нам вставать по утрам, не заснуть на работе и впахивать там же, чтобы на это счастье накопить. Но в новый час вступаем, друзья, и смотрим радио.
2: Смотри.
3: Радио.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: хит. На все времена.
1: Сегодня это Армандо Кристиан Перес Акоста. Вот, знаете, более известный под псевдонимом Питбуль. Американский рэпер, певец, автор песен и музыкальный продюсер кубинского происхождения. Композиция «I know you want me». Давайте танцуем и поем. What me.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».
3: «Автоджаз» в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. 3 в 1. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников, 3.
4: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: Итак, дорогие друзья, у меня есть два билета в Центральный парк культуры и отдыха имени Поленичка. Нужно дозвониться до меня прямо сейчас, 21-103-7, код города 3537, и, знаете, выполнить одно задание. Оно очень легкое, поэтому давайте прямо сейчас звоните, кто самый первый, тот молодец. В общем, друзья, на правах рекламы отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений снова открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работает кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет еще много интересного. Режим работы парка: понедельник с 16 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+. Итак, до меня кто-то дозвонился, давайте спросим, кто это. Здрасте.
1: Добрый день.
0: Добрый день, как вас зовут?
1: Радик.
0: Радик, смотрите, нужно будет 10 слов на тематику за 45 секунд сказать. Тематика сегодня — Иван Купала. Вы готовы?
1: Ох ты.
0: Знаете, что такое Иван Купала?
1: Ну да.
0: В общем, у вас есть 45 секунд, чтобы назвать 10 слов на эту тематику. Поехали.
1: Гадание.
0: Ага.
1: Костер.
0: Да. Ну-ну-ну-ну. Ну, лето, ну.
1: Речка.
0: Вот, дальше. Лето, речка, еще что?
1: Лес.
0: Давайте, давайте, быстрее, быстрее, быстрее. Веночки.
1: Лето, жара.
0: Жара, что еще, давайте. Иван Купала, ну. Число назовите, ну. Осталось мало времени.
1: Женихи, невесты.
0: Ого, дальше.
1: Колдовство, не знаю.
0: Колдовство и так далее. Ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. В принципе, назвали, да, на восемь. Ну, как вы думаете, ну а что, ну, надо было число назвать. А там 7 июля. Я не знаю, что там еще. Вы хоть раз присутствовали на Ивана Купала?
1: Нет.
0: Нет? Не прыгали через костер?
1: Нет.
0: А я прыгал, вот. Ну что ж, вот я вот не знаю. Ну ладно, я, знаете, я сегодня добрый, поэтому два билета в парк достаются именно вам. Да, почему бы и нет, да? В общем, смотрите, вы заберете, я скажу где, давайте передавайте привет и всем.
1: Ой, передаю своим родным, жене, сыну, дочери, всем друзьям, близким, всем, кто меня узнал. Вам большой привет.
0: Спасибо большое.
1: Ну и всем хорошего дня.
0: И вам тоже хорошего настроения. Никуда не уходите, я расскажу, где забрать подарок. Ладно?
1: Спасибо.
0: Давайте, хорошего вам дня. Вот видите, как все легко. Ладно, Куликов добрый. Куликов, знаете, когда выспится, он очень-очень добрый. Поэтому отдаю я два билета Радику. Ну что ж, а дальше у нас Зиверт Газ. Давайте ее послушаем, она будет газовать. А потом Кэти Перри, а потом еще что-нибудь поставим, друзья.

Знаете, друзья, вот Елена написала: «Всем доброе утро, хочу поздравить свою дочку Еву с днем рождения, с десятилетием, будь счастлива, доченька, мы тебя очень сильно любим. Жень, передай, пожалуйста, привет моей дочке, она очень любит смотреть твои эфиры. Заранее огромное спасибо вам, Ева, с вас, Ева, с днем рождения, всего самого наилучшего, здоровья и счастья, любите своих родителей и смотрите радио, и будет все круто».

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Где

0: Новое лето ярче. Вместе с Радио Хит.
1: А лето вам сделает ярче еще и Макс Мочалов, потому что он пришел, вот, понимаете, вот
2: 100%.
1: Конечно.
2: Потому что что? Потому что жара что? В городе, а в эфире лучшая музыка, так что давайте
1: наслаждаться музыкой. А здесь кондиционер, поэтому
2: музыкой. Ты и Оксаночка
1: сюда.
2: Еще.
1: Ну ты вообще, как у тебя дела?
2: Отлично. Оксана же пришла.
1: Оксаночка, ну-ка давай.
3: Здравствуй, Максим, ты как ясно солнышко.
2: Здравствуйте, давайте сделаем сегодня много солнечного, яркого настроения, чтобы было все весело.
3: Я к нему тоже.
1: Да? Ну ладно, давайте, подкатывайте. А я откатываю домой.

0: далее в полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости. Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске разыскивают несовершеннолетнего мальчика Германа Борисова, воспитанника детского дома в поселке Чебеньки Оренбургского района. Как сообщили в полиции, ребенок пропал вечером 6 июня. Около 21.00 он вышел из санатория «Южный Урал» в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 13-15 лет, европейский тип лица, волосы рыжие, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в серые шорты, черная футболка, кроссовки серого цвета. Убедительная просьба ко всем, кому известно что-либо о местонахождении разыскиваемого, сообщить в отдел полиции номер 4 МУ МВД России Орская по следующим телефонам 29-51-00 и 02, дежурная часть. На проспекте Победы в Оренбурге 75-летний мужчина попал под колеса автомобиля и получил травмы. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства. По предварительным данным, пенсионер переходил дорогу в неположенном месте напротив дома номер 89. На него наехала «Лада Калина» с прицепом, за рулем которой был 33-летний водитель, двигавшийся со стороны улицы Полигонной. После наезда прицеп опрокинулся, пострадавший госпитализирован с травмами, полиция проводит проверку. Домашние задания для первоклассников официально отменили с 1 сентября 2026 года. У учеников больше не будет дополнительной работы на дом. Об этом говорится в письме Минпросвещения Российской Федерации. Малышей, которые только начинают учиться, освободят от дополнительной нагрузки после уроков. По задумке, это должно снизить стресс у первоклашек в адаптационный период и укрепить их здоровье, решили в Минпросвещении. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки, 100 тенге 16 рублей 28 копеек, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.

0: Не забывайте сделать громче, чтобы получить максимум наслаждения от происходящего. Макс Мочалов в эфире, лучшая музыка заряжена, так что давайте сегодня продуктивненько проживем этот вторник, а вы и ваши эмоции нам помогут. Так что делитесь ими на портале smotri.radio прямо сейчас.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок отбеливатель «Лам» 500 грамм или порошок пятновыводитель «Лам» 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене. В милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
5: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
7: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В «Газовике». Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция. За котлами в «Газовик». Орск. Краматорская.

0: за котлами в газовик.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Гуратурск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
0: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Может,

Продолжаем активное движение вместе с вами здесь, в эфире «Смотри радио», чтобы у вас сегодня все точно получилось. Давайте, не отставайте. Ритмы лучшей музыки вам помогут быть в тонусе и, конечно же, успеть сегодня как можно большего. Ну и, конечно же, не забываем о том, что мы вместе с вами всеми мыслями делимся на портале «Смотри.радио», где, собственно, мы и ждем ваш сообщений. Пишите, звоните, делайте громче. Впереди будет Виагра, диджей Годжа, еще моя Мишель и Тиесто уже далее.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: Телефон рекламной службы 25-08-07.
3: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Не забываем, друзья, вместе с нами двигаться в едином ритме и делать чуточку громче, чтобы энергия музыки и общение здесь в эфире «Смотри радио» помогало вам насладиться моментом, как и мы, в принципе, наслаждаемся летом. Продолжаем это делать под ритмы от Косты Лакосты. Будет Лаурент Вульф и Маршмеллоу уже далее в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама.
1: Обновленный Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источники Асрадар ООО «Автостат». Дилерский центр Хавейл Сити. Автосалон 2000. Телефон 37-3705. Код города 3532.
2: Я свою девчонку тоже я привел в Яблочный Спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Италия. 13 часов. Это радио.
1: Реклама. День продолжается с желе, а ты решил, что приготовить на ужин?
2: Новости.
3: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
4: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске произошло ДТП с участием автомобиля «Лада Гранта» и мотоцикла. Авария случилась на пересечении проспекта Ленина и улицы Черниговской. После столкновения водителя мотоцикла забрала бригада скорой помощи. На месте работают сотрудники госавтоинспекции. Администрация Оренбурга напоминает, владельцы жилых домов, дач и коммерческих объектов обязаны поддерживать чистоту вокруг своих владений. Граница прилегающей территории 10 метров от забора до дороги. За нарушение предусмотрены штрафы. Для граждан 1-2 тысячи рублей, для должностных лиц 4-6 тысяч, для юридических 15-45 тысяч рублей. Нарушители могут вынести предупреждение, но при повторном бездействии последуют штрафы. Власти призывают поддерживать порядок самостоятельно. Завтра в День семьи, любви и верности в Московской области в законный брак намерены вступить более 200 пар. Самые популярные отделы ЗАГС в Мытищах, Наро-Фоминске, Люберцах и Долгопрудном. Все больше спросом пользуются выездные регистрации. В этом году на нестандартных площадках, музеях, парках, домах культуры решили расписаться 10% подавших заявления. Это на 4% больше, чем годом ранее. Также завтра в Подмосковье откроется запись на регистрацию брака на красивые даты 2027 года. Это 7 и 27 июля. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама.
5: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
6: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
7: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
8: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
2: Новости. Жизнь.
9: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Добро пожаловать, друзья, в новый час, 13 часов и 5 минут наших студийных. Всем тем, кто наслаждается обеденным перерывом, отдельный сладкий привет. Но всем тем, кто только думает об этом, не затягивайте, друзья. Энергия нужна для того, чтобы хорошенько сегодня поработать. Так что нужно подкрепиться и, конечно же, зарядиться. Также поможет нам музыка здесь в эфире. Смотри радио, ловите Филатовые Кэросы, будет группа Вирус и Богдан Медведи далее.
2: Смотри.

0: ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
5: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
6: Милый, зима не за горами.
7: И что?
6: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
7: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
6: Да ты волшебник.
7: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
8: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орс, улица Краматорская, 9Б.
9: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
10: В ХБшку на ТЗБ!
9: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
11: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
1: Для лиц старше 18 лет.
12: Включи новое окно в своем доме.
13: Смотри радио. Смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: Пожалуйста, активнее помогаем здесь всем желающим. И, конечно же, раздаем летнее настроение налево и направо, двигаясь вместе с Бенди, Ксно и Мотом. Их Шаде только что прозвучало. И хорошо, впереди еще будет больше музыки для того, чтобы вы наслаждались моментом и двигались вместе с нами. На горизонте у нас будет Ёлка, Джон Саммит и Мадонна уже далее.
1: Лето — это хит.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
4: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Идем своей дорогой вместе с Холи Флеймом. И вот оно только что в эфире. Его дорожка привела его на дно. А куда вас заведет сегодняшний день и путь, на который вы сегодня вступили? А можно это, собственно, обсудить здесь и прямо сейчас. Рассказывайте о своих грандиозных планах на предстоящий вечер и на то, как вы будете завершать свой рабочий процесс. Но об этом пока можно только помечтать. И делать, кстати, это всегда приятнее вместе с нами на портале smotri.radio. Мечта. Передаем свое тепло, поздравляем свою доченьку Валерию с 14-летием. Здоровья тебе, успех во всем, любви тебе и любим тебя, мам, папа и Артем нам написали. Присоединяемся к поздравлениям, ваши же эмоции тоже с поздравлениями, приветными эмоциями. Все закидывайте к нам на портал smotri.radio, чтобы все услышали, какой у вас чудесный день, а мы его сделаем таким лучшей музыкой.
1: Чувствуй глубже, смотри.

0: Реклама. С утра заправил себя кружечкой кофе. Заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.

0: далее. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске разыскивают несовершеннолетнего мальчика Германа Борисова, воспитанника детского дома поселке Чебеньки Оренбургского района. Как сообщили в полиции, ребенок пропал вечером 6 июня. Около 21.00 он вышел из санатория «Южный Урал» в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Приметы: на вид 13-15 лет, европейский тип лица, волосы рыжие, рост 165-170 сантиметров, среднего телосложения. Был одет в серые шорты, черная футболка, кроссовки серого цвета. Убедительная просьба ко всем, кому известно что-либо о местонахождении разыскиваемого, сообщить в отдел полиции номер 4 МУ МВД России Орская по следующим телефонам 29-51-00 и 02, дежурная часть. На проспекте Победы в Оренбурге 75-летний мужчина попал под колеса автомобиля и получил травмы. Госавтоинспекция выясняет обстоятельства. По предварительным данным, пенсионер переходил дорогу в неположенном месте напротив дома номер 89. На него наехала «Лада Калина» с прицепом, за рулем которой был 33-летний водитель, двигавшийся со стороны улицы Полигонной. После наезда прицеп опрокинулся, пострадавший госпитализирован с травмами, полиция проводит проверку. Домашние задания для первоклассников официально отменили с 1 сентября 2026 года. У учеников больше не будет дополнительной работы на дом. Об этом говорится в письме Минпросвещения Российской Федерации. Малышей, которые только начинают учиться, освободят от дополнительной нагрузки после уроков. По задумке, это должно снизить стресс у первоклашек в адаптационный период и укрепить их здоровье, решили в Минпросвещении. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 23 копейки, 100 тенге 16 рублей 28 копеек, юань 11 рублей 38 копеек. Будьте в курсе последних новостей, вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
3: Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
4: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.

0: с Мочалом на Радио Хит.
1: Заряжаем вас на самые великие дела сегодня. Вместе поддерживать друг друга здесь, в эфире «Смотри радио». Всегда уютно. И можно даже сделать так, чтобы ваши коллеги вместе с вами сегодня отлично провели время. Да, друзья, пишем нам. И, конечно же, общаемся через портал «Смотри.радио». Чтобы день не прошел впустую, делай громче вместе с нами. Хорошенько сегодня поработай. А поможет Фаррелл Уильямс. Группа «Градусы» будет пропагандой. «Югл» уже далее в эфире. Yeah.

0: свои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.

0: Макс.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
0: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

конечно, на его «Вертиго» в эфире «Смотри радио». Давайте раскрутим друг друга и, конечно же, тоже поможем двигаться активнее с помощью ярких эмоций и лучшей музыки. Давайте мы еще добавим в этот день отличный план на грядущий вечер. Если вы уже что-то себе напридумывали, об этом тоже не забудьте нам рассказать. Портал «Смотри.радио» для этого существует, как и эфир «Смотри радио», где мы заряжаем вас на великие дела. «Динамит» группа нам поможет. Также «Темпер Сити» будет впереди. И Лёш Свик. Эти все ребята совсем скоро в эфире.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин Автоджаз. Орск. Нефтяников 3.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: По вашим сообщениям, друзья. Макс, привет. Передаю привет городу Орску и всем, кто на волне. От Юли сообщение прилетело. Светлана передает привет коллегам и зовет их пить чай. Мы же вам тоже подарим много чего сладкого и яркого здесь в эфире. И, конечно же, вместе с нами, вашими эмоциями также поделитесь через портал smotri.radio. Пока слушаем Кэлвина Хэрриса и джази. Также впереди будет Себастьян Ингроссо и дискотека «Авария». Скоро.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.
2: Радио.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
0: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок-отбеливатель «Лам» 500 грамм или порошок-пятновыводитель «Лам» 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: В эту минуту в городе Орске плюс 34. Вечером будет плюс 29 градусов. В Ясном плюс 34. Вечером будет плюс 31. В эту минуту в Кувандыке и Медногорске плюс 34. Вечером будет плюс 28. Ну а в Оренбурге сейчас плюс 28. Облачными местами идет дождь. Вечером будет плюс 27. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске произошло тройное ДТП, из-за которого оказалось парализовано движение трамваев. Авария случилась в районе дома номер 77 по проспекту Ленина. По предварительной информации, на трамвайных путях столкнулись два автомобиля «Лада Гранта» и «Хёндай Солярис». Из-за ДТП движение электротранспорта на этом участке временно остановлено. Трамваи не могут продолжить движение до освобождения путей. Информация о пострадавших в настоящее время не поступала. В Солилецком районе местный житель предстанет пред судом за повторное вождение в нетрезвом виде на электровелосипеде. В июне 2026 года его остановили сотрудники ГИБДД на трассе Казань-Оренбург-Акбулак. Мужчина уже имел судимость за вождение в состоянии опьянения. Электровелосипед оснащен 500-ваттным мотором и считается мопедом, что накладывает на водителя такие же обязанности, как и на других участников дорожного движения. Электровелосипед изъят, и судьба его конфискации решится в суде. В Национальном центре России в Москве 8 и 9 июля состоится третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Узами брака себя свяжут более 150 пар, приехавшие со всей России, а также молодожены из других государств. Одной из важнейших частей мероприятия станет передача огня всероссийского семейного очага «Сердце России», привезенного из Мурома, родины святых Петра и Февронии. Чтобы подчеркнуть самобытность каждой пары, новобрачные дополнят свои праздничные обряды, этническими мотивами и деталями народных костюмов. Во второй день фестиваля пройдет мастер-класс и гастрономические турниры. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Самый жаркий привет всем, кто с нами на одной волне. Ну что же, дождались. Летняя жара помогает нам улыбаться и чувствовать, что лето наконец-таки наступило. Мы же вместе с вами это дело тоже отмечаем здесь яркой музыкой и, конечно же, хорошим настроением, которым всегда легко поделиться на портале smotri.radio. Заглядывайте туда и делайте громче.
2: Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Во вторник, 7 июля, Иван Купала отмечается. Всем, кому еще не удалось искупаться в этом году, очень советуем именно сегодня это сделать. Также сегодня День Победы Русского флота над Турецким флотом в Чесменском сражении, Рождество Святого Пророка Иоанна Бретчи и, конечно же, глобальный день прощения сегодня. День подсчета камешков на мостовой. Еще день рождения авиалесоохраны Российской Федерации. Международный день охраны почв и день борьбы сегодня с психотравматическими заболеваниями. И день киберспорта. Всех игроков поздравляем, как и именинников. У Антона, Ивана, Иоанна и Никиты сегодня именины. Их и поздравляем.

Двигаемся в едином ритме. Здесь в эфире «Смотри радио». Егор Крид и Артик Асти только что с Кармой были в эфире. А мы же вместе с вами выстраиваем сегодняшний день, чтобы вы точно все успевали и, конечно же, справлялись с любыми задачами легко и просто. Для этого подбираем для вас самую лучшую музыку здесь, в эфире. Так что давайте активно вместе с нами проживать сегодняшний день. А поможет нам Маршмеллоу, также будет Клава Кока и Милки Ченч уже далее в эфире.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 20.

0: делимся своей любовью и эмоциями. И не стесняемся это делать здесь, в эфире «Смотри радио», через наш портал. Давайте-ка почитаем то, что вы уже к нам накидали. Макс, привет, всем отличного дня. Ух, жарко, конечно же, сегодня, но мы справляемся, написала Елизавета. Да-да-да, Лизонька, лето в городе. Большой привет всем передает Иван. Просит поставить Жень Трофимова. За этим мы здесь находимся, чтобы слушать любимую музыку. Так что самолеты от Трофимова уже далее услышим. Вы же ваше сообщение пишите еще и рассказывайте, как проходит ваш рабочий день.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Интерьер — это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в Орске плюс 33 градуса, вечером будет плюс 27, облачно, в Ясном сейчас плюс 34, вечером будет плюс 31 градус, в Кондыке и Медногорске плюс 28, вечером будет плюс 27, а в Оренбурге в эту минуту плюс 28, вечером будет плюс 26 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба с скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: далее. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с Желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске завершается сезонный ямочный ремонт дорог. В 2026 году отремонтировали более 5500 квадратных метров покрытия на сумму свыше 10 миллионов рублей. Продолжаются работы на объездной у Зеленхоза, улице Школьной, Никельской объездной, Гагаринском путепроводе и переезде у площади Гагарина. При выборе участков учитывали маршруты общественного транспорта, подъезды к школам и больницам, а также дороги с интенсивным движением. В травмпункт города Орска за два дня поступило рекордное число пациентов – 59 человек 6 июля и 71 человек 7 июля. Главная причина обращений – прыжки в воду в неподходящих местах, что приводит к переломам и травмам головы. Врачи рекомендуют купаться только на оборудованных пляжах. Также травмы происходят на дачах из-за работы с триммерами без защиты и усталости. Важно использовать технику по инструкции, убирать участок перед покосом, не допускать детей к работе и делать перерывы. В Роспотребнадзоре рассказали, что россиянам за границей не стоит при посещении местных кафе использовать лед, приготовленный из воды неизвестного происхождения. По словам экспертов, только так можно избежать инфекции, поскольку лед часто делают из сырой, некипяченой воды, в которой могут находиться возбудители инфекции. Употребление некачественной воды, а также льда, может привести к заражению гепатитом, полиомиелитом, холерой и другими заболеваниями. Такая опасность особенно характерна для жарких стран. Эксперты рекомендуют пить только кипяченую или бутилированную воду. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Салют всем, кто на связи. Продолжаем делать лето ярче. И, конечно же, даже жара за окном не поможет вам укрыться от того, что нас ждет уже грядущим вечером. Да-да-да, даже мы не думаем останавливаться, ведь поработав, нам нужно будет хорошенько отдохнуть. К этому стремимся. И пока еще рабочий день продолжается, давайте выполним все задачи и дела, чтобы потом ничего не отвлекало. А музыка, конечно же, поможет, так что не стесняйтесь. Добавляем громкости в ваш день.
2: Чувствуй глубже. Смотри.
0: Радио.

Смотри прямую трансляцию. И оставляй приветы на портале smotri.radio.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где купить удобные кроссовки? В «Мегарай». Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. «Мегарай». Выгодно кроссовки покупай.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от «Бастон»? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне «Бастон». Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. Салон «Бастон». Мужской выбор.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

друзья, вместе с нами наслаждаться моментом, и даже жара за окном не помешает нам улыбаться сегодня, ведь мы вместе с вами точно знаем, чего хотим, и двигаемся в едином ритме, а как иначе, музыка освежает хитами, ну и, конечно же, вы не забудьте освежиться вместе с нами, рассказав о своем новом каком-то деле, или то, что вы начали сегодня, как раскрыть эти моменты, всегда мы рассказываем на портале смотри.радио. Вместе с нами рассказывайте вы, каким был сегодня продуктивный у вас вторник. Ну а мы вместе с вами наполним его музыкой, поможет нам Kangs, проект «На заре» и «Heaven» уже далее в эфире.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом» липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта.

0: Ставки покупай. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Телефон рекламной службы 25-08-07.
2: Взгляни на мир под другим углом.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Здравствуйте, вместе с вами в эфире «Смотри радио» по этому дню. И казаки продолжают делать хиты для того, чтобы вы улыбались. А наши облака в Орске принесли нам дождь. Здесь за окном только что пробегал даже гром. Но мы вместе с вами этому даже рады. Лето становится еще прекраснее, когда собираются все. И хорошая погода с солнцем, и гром, и молния. И все это украшает наш сегодняшний день, как собственная музыка здесь в эфире «Смотри радио». Так что вы делайте громче и давайте греметь вместе с нами под ритмы от Алока и Халида. Take Away впереди, и Филатов Кэра скоро.
1: Чувствуй глубже. Смотри, смотри.

Реклама. Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже на плюс.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 33 00 44 или 33 00 49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи.

0: Австралия, 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: Новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Гайским городским судом вынесен приговор в отношении 33-летнего мужчины, который оформил банковский кредит на умершую мать. Прямо в день ее смерти сын взял ее телефон, зашел в банковское приложение и увидел, что матери был одобрен кредит. От имени женщины, умершей несколько часов назад, он оформил онлайн-заявку на получение 300 тысяч рублей, которые сразу после получения перевел на свой собственный счет. Узнав, что в момент оформления кредита женщина была уже мертва, банковские служащие написали заявление в полицию. В суде мужчина признал вину и объяснил, что деньги ему нужны были на организацию похорон матери. В итоге суд приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей. В травмпункт города Орска за два дня поступило рекордное число пациентов – 59 человек 6 июля и 71 человек 7 июля. Главная причина обращений – прыжки в воду с неподходящих местах, что приводит к переломам и травмам головы. Врачи рекомендуют купаться только на оборудованных пляжах. Также травмы происходят на даче из-за работы с триммером без защиты и усталости. Важно использовать технику по инструкции, убирать участок перед покосом, не допускать детей к работе и делать перерывы. В России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия. В 2025 году чаще всего к специалистам обращались женщины из Москвы, Петербурга, Ростовской области, Краснодарского края, Башкортостана, Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областей. Их средний возраст 30-40 лет. У большинства из них есть дети. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: Каждому кадру.

0: Мочалов на Радиохит.
1: Открываем двери в вечер этого вторника и, конечно же, вместе с вами с удовольствием заполним его такими же яркими, классными эмоциями. Чтобы улыбалось веселее, отдыхалось так же, давайте сделать громче и вместе с нами также узнаем о праздниках. К ним перейдем совсем скоро, а пока в эфире Иванушки Интернешнл и Феликс Джиндаля.
2: Смотри, смотри.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: И, конечно же, друзья, сегодня вместе с вами с радостью отметим все праздники и, конечно же, добавим в этот день еще больше эмоций, чтобы вы, естественно, вместе с нами наслаждались вечером. Так что заглядывайте к нам в эфирную студию и тоже делитесь теми праздниками, которые вы отмечаете. А сегодня, во вторник, 7 июля, отмечаем Ивана Купалу. Также сегодня глобальный день прощения. Также сегодня день подсчет камешков на мостовой, день рождения авиалесоохраны Российской Федерации, Международный день охраны почв, и еще день киберспорта. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников у Антона, Ивана, также Якова и Никиты сегодня именины. Ну а что будете отмечать вы, рассказывайте нам через портал смотри.радио. Реклама.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке. На Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка. Люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях. Картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран». Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, Нефтяников 3.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вкусные знания.
1: Делаем ваш вечер вкуснее здесь вместе с нами. В эфире «Смотри радио» каждый будний день. Мы озвучиваем что-то новое и интересное про наш любимый город Орск и вообще про нашу Оренбургскую область. И это все сопровождаем вкусным боксом от нашего вкусного партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Вместе с нами давайте играть, давайте подключаться. И номер 21137 набирайте, чтобы попасть в нашу эфирную студию и ответив на мой вопрос, получить заветный бокс. И мы, конечно же, уже начинаем общаться с дозвонившимися к нам в эфир. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Как зовут?
2: Наталья.
1: Очень приятно, Наталья. Как настроение, как погодка сегодня?
2: Ой, жарко.
1: Дождались лет?
2: Дождались.
1: Хорошо, но жаркий вечер — это неплохо, тем более если есть что-то вкусненькое. И сейчас я задам вопрос, если ответите верно, получите вкусный бокс. Договорились?
2: Да, давайте.
1: Что сейчас располагается в историческом здании, где до революции находилось Орское уездное казначейство? Итак, там был ресторан «Восток», отделение Сбербанка там сейчас или детский сад?
2: Пускай будет детский сад.
1: Действительно, пускай будет, и он там находится, в старом городе. И действительно, там раньше было уездное казначейство до революции. А узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте «Орский краеведческий музей». Здесь бережно хранятся истории родного города. Ну, а я вас еще раз поздравляю, жду вечерние приветы и пожелания.
2: Ну, спасибо за очередные розыгрыши, вкусные розыгрыши. Всем привет, кто меня слушает, моя семья, муж и сын. Вот, всем хорошего настроения, жаркого солнышка.
1: Здорово, прекрасно. Остаемся на линии, расскажу, как забрать свой вкусный подарок. Мы же продолжим вечер с лучшей музыкой.
0: Реклама. «Хлебозавод 7», город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. «Хлебозавод 7», город Новотроицк, тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города.
3: Вкусные знания.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».
2: Сен всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь раз в Приморье, и доступно все для нас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
4: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
5: Не грузятся новости, интернет пропал.
6: Не беда, Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 20.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: яркие краски в ваш вечер. Да-да-да, если вы вдруг не заметили, вечер этого вторника уже наступил. Каким он вам видится и чего хотели бы в него добавить? Об этом давайте пообщаемся и порассуждаем через наш портал smotri.radio. Туда заглядывайте и, конечно же, делайте громче. Макс Мачалов, привет, Орск. Без подписи сообщения, от меня тоже привет. Всем привет. Передаю привет из Москвы. Такое же сообщение к нам еще летит, за что спасибо и тоже большой привет. Ваши же эмоции также ожидаем. Скорее закидывайте их к нам, а мы добавим еще музыки.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок отбеливатель Лам 500 грамм или порошок пятновыводитель Лам 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30 16 30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 3537. Про балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: За окном в городе Орске плюс 31, вечером будет плюс 27, ночью ожидается плюс 22, завтра днем плюс 29, облачно возможен дождь. В Ясном плюс 33, ночью будет плюс 18 градусов, завтра днем плюс 31. В Ивандыке и Медногорске сейчас плюс 29, ночью будет плюс 20, завтра днем плюс 29 градусов. В Оренбурге в эту минуту плюс 27, ночью будет плюс 22, завтра днем плюс 29. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Активное движение в летних ритмах. Здесь в эфире «Смотри радио». Гарантированно всем, кто вместе с нами на волне, продолжит ваш вечер делать еще приятнее. Кристина Бурова.
1: Привет!
0: Здравствуй! Солнечно и ярко. Ну что там, на улице уже все высохло?
1: На улице все, мне кажется, даже намокнуть не успело нормально, потому что солнце все подобрало. Я даже не заметила, что что-то там проливалось.
0: Прекрасно. Наконец-таки летняя жара в городе. Давайте этим тоже насладимся. С вами весь день был Макс Мочалов. Наслаждаться вечером будете с Кристиной Буровой. До скорого. Пока-пока.
1: Пока.
2: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Автобусный маршрут номер 57, площадь Гагарина, аэропорт Орск, запущенный в марте 2025 года, снят с линии. Причина – низкий пассажиропоток и нерентабельность. Маршрут официально не предусмотрен контрактом, хотя числится в реестре муниципальных маршрутов Орска. Ранее администрация города объявила о масштабном обновлении транспортной сети, включая этот маршрут. Но сейчас добраться до аэропорта на общественном транспорте невозможно. В Медногорске перед судом предстанет заместитель начальника цеха местного комбината. Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, которое привело к гибели сотрудника. Трагедия случилась 19 ноября 2025 года. Машинист мостового крана выгружал груз, но из-за нарушений правил безопасности элемент подъемного сооружения повредился и рухнул на одного из работников. Мужчина скончался на месте. Обвиняемый не обеспечил безопасное выполнение работ на опасном производственном объекте. Следствие собрало достаточно доказательств, и дело направлено в суд. Июньская жара во Франции, Бельгии и Нидерландах привела к 4000 преждевременных смертей за неделю. Основной удар пришелся на людей старше 45 лет. С 20 по 28 июня в Европе установилось аномальное тепло, которое стало рекордным за всю историю наблюдений. Это привело к массовым отключениям света, разрушению дорог и рельсов. Больницы не справлялись с потоком пациентов. Ученые уверены, что причиной такого повышения температур стало изменение климата. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
0: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Да-да, Радиохит правильно подметил. Кристина Бурова, этим вечером с тобой будем развлекаться и делать этот вечер самым хорошим из последних вообще всех, в принципе. Знаете, вот что нужно для хорошего вечера. Это самое главное, ваше настроение. Ну и второе, конечно же, желание и понимание, чего вам именно хочется. Потому что если не знаешь, чего хочется, как можно подарить себе желанное? Именно поэтому давайте, если планы еще отсутствуют, непременно их прямо сейчас поставим для себя какие-то цели, быть может, небольшие, но те, которые можно осуществить. Ну и, конечно же, вместе с Радио Хит будем все это делать под самые приятные музыкальные мотивы. Мэйсик, Маршал Джефферсон и Салам Даст с треком Life is Simple напомнят нам о том, что жизнь в мелочах, следом еще больше хорошей музыки. Не переключайтесь.

нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по супер цене. В милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио.
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.

проблемы с бензином выходят на новый уровень, и с одной стороны это однозначно плохо, но с другой стороны хорошо. Иногда не нужно думать, что подарить на важные мероприятия. Да, бензин в России начали дарить на свадьбу. Представляете, в сети завирусилась памятка для гостей. Чем ближе вы к молодоженам, тем больше литров вы обязаны подарить. Ну и тут даже литраж вам прочитаю. 5 литров дарят плюс один, либо дальние знакомые, 10 литров коллеги, 15 друзьям, лучшие друзья дарят 20 литров, 30 братья или сестры, 40 близкие родственники, ну и 50 литров должны подарить родители. Очень необычная, конечно, памятка, оригинальная. Интересно, действительно ли каждый гость на этой свадьбе дарил литры бензина? Но в любом случае, если хотите сделать мероприятие необычным и подсказать своим родным и близким, что же вам нужно подарить, вы можете воспользоваться этим советом и памяткой. Ну а мы больше интересных советов дадим далее. Здесь в эфире Радио Хит. И не забудем украсить все хорошей музыкой. Слушайте. Смотри, радио.

0: Звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем. Но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
4: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская

0: за котлами в Газовик.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39,
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
0: Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Дорогие друзья, не забываем о том, что эфир можно наполнить всякими приятностями не только нам и музыке в эфире Радио Хит, но еще и вам, дорогие друзья, это также дозволено. Как же это сделать? Ну, во-первых, придумать, кого вы хотите порадовать. Это могут быть особенные люди, быть может, ваши родные, близкие, или кто-то, у кого сегодня праздник, а быть может, и просто коллеги, окружающие люди, или просто наши радиосмотрители. Как-никак, добро дарить очень приятно, и неважно кому. Так что, если вдруг вам есть кому это добро подарить или очень хочется, то вы можете это сделать у нас в эфире. И для этого нужно лишь открыть наш портал smotri.radio. Либо у вас также есть возможность набрать наш номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Там вы также можете оставить все, что угодно. Ну а мы здесь в конце каждого часа все прочитаем и покажем на нашем канале Смотри Радио. Действуйте, вдохновляйтесь, а музыка не заставит себя долго ждать. Ваня Дмитриенко, ртуть. Далее встречаем, делаем громче.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хищники в Ворске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: И сейчас в Орске плюс 31, ночью ожидается плюс 22, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту плюс 33, ночью температура опустится до плюс 18, завтра днем поднимется до плюс 34. В Кувандыке и Медногорске плюс 29 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 19, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 27, ночью плюс 21, завтра днем плюс 29 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Гайским городским судом вынесен приговор в отношении 33-летнего мужчины, который оформил банковский кредит на умершую мать. Прямо в день ее смерти сын взял ее телефон, зашел в банковское приложение и увидел, что матери был одобрен кредит. От имени женщины, умершей несколько часов назад, он оформил онлайн-заявку на получение 300 тысяч рублей, которые сразу после получения перевел на свой собственный счет. Узнав, что в момент оформления кредита женщина была уже мертва, банковские служащие написали заявление в полицию. В суде мужчина признал вину и объяснил, что деньги ему нужны были на организацию похорон матери. В итоге суд приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Травмпункт города Орска за два дня поступило рекордное число пациентов – 59 человек 6 июля и 71 человек 7 июля. Главная причина обращения – прыжки в воду с неподходящих местах, что приводит к переломам и травмам головы. Врачи рекомендуют купаться только на оборудованных пляжах. Также травмы происходят на даче из-за работы с триммером без защиты и усталости. Важно использовать технику по инструкции, убирать участок перед покосом, не допускать детей к работе и делать перерывы. В России зафиксировали рекордный рост домашнего насилия. В 2025 году чаще всего к специалистам обращались женщины из Москвы, Петербурга, Ростовской области, Краснодарского края, Башкортостана, Нижегородской, Свердловской и Новосибирской областей. Их средний возраст 30-40 лет. У большинства из них есть дети. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
5: Как это?
4: Получили в подарок от Citigroup.
5: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
1: Новости.
0: Жизнь.
6: Жизнь.
1: Каждый.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Продолжаю составлять вам яркую компанию здесь, в эфире Радио Хит. Хотя, конечно, и в этом деле мне нельзя переусердствовать. Погода сегодня активные действия не приветствует. Скорее, наоборот, призывает полежать или посидеть где-то в прохладе. Но мы-то с вами люди взрослые, знаем, что важно охлаждаться и защищаться от жары. Так что, если все необходимые правила соблюдать, ничего нам не помешает даже так хорошенько отдохнуть. Смотри, радио уже продолжит подбирать под любой ваш отдых чудесное музыкальное сопровождение. Будем рады, если вы нас с собой возьмете. Ну и, конечно же, между делом вы можете также добавить что-нибудь свое в эфир Радио Хит через наш портал smotri.radio.

0: Десятка лидеров Хит-Мьюзик-Чарт.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Хит-Мьюзик-Чарте займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком «To the Moon». На второй строчке был Алок, Зеба, Португал The Man и трек Dive Into The Ocean. Ну а лидерами хит-мьюзик-чарта были снова Алок и Халид и Dive Into Me.
2: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
3: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
6: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
5: Алло, а можно такси к школе?
7: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30 16 30. Бесплатный замер. Быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
8: Не грузятся новости. Интернет пропал.
9: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
8: Прикинь, и даже без интернета.
9: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
10: Включи новое окно в своем доме.
11: Смотри радио. Смотри жизнь.
12: Подробности на смотри.радио.

Радиохит продолжает вас радовать музыкальным сопровождением, но помимо этого, конечно же, мы сделаем все, чтобы завтрашний ваш день также был не менее радостным. И как же мы поможем вам в этом случае? А мы расскажем вам, чего в целом от него ожидать, по мнению звезд, в нашей рубрике «Гороскоп». Услышим ее после следующего трека, а далее «Бурито» мегахит.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра 8 июля, и это будет среда. Как же пройдет середина нашей недели, узнаем прямо сейчас. Звезды все подсказали, астрологи перевели, а мы говорим здесь, в эфире «Радио Хит».
2: Овен.
1: Завтра вам может грозить опасность извне. Если вы не чувствуете себя готовым с ней встретиться, закройте все окна и двери и проведите этот день дома.
2: Телец.
1: Ваш голос не будет самым громким. Лучше вовсе промолчать, чем бестолку напрягать связки.
2: Близнецы.
1: Вы подвергаетесь опасности быть пойманным наиболее занудливым из окружающих и подвергнутым обстоятельству развешиванию лапши по ушам. Постарайтесь не попадаться этому экземпляру на глаза. Бог даст, пронесет.
2: Рак.
1: Вы с легкостью сможете разрешить любую проблему из числа тех, что вы создали себе сами. Если же таких нет, что маловероятно, создайте, чтобы день не прошел даром.
2: Лев.
1: Завтра вы будете неоправданно эмоциональным. Придется сдерживать себя, чтобы не спровоцировать никому ненужный конфликт.
2: Дева.
1: Если завтра что-то вызовет ваши сомнения, не молчите. Объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность, проявленная нынче, поможет избежать неприятностей в недалеком будущем.
2: Весы.
1: Возможно, вам стоит быть несколько мягче. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования как к себе, так и к другим. А этого люди, сами знаете, не любят.
2: Скорпион.
1: Энергии у вас много, а вот задачи вы себе склонны ставить неисполнимые. Зачем напрасно мучиться? Лучше возьмитесь за что-нибудь реальное. Станете гордым обладателем синицы.
2: Стрелец.
1: Вам придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истины. Существует опасность, что вы увлечетесь.
2: Козерог.
1: Постарайтесь построить ваш день так, чтобы не предполагалось резких движений. Не надрывайтесь. Побалуйте себя чем-нибудь успокаивающе, расслабляющего толка.
2: Водолей.
1: Завтра вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Возможно, это будет шумная вечеринка, а может быть что-либо иное. Если вы не хотите или не можете быть душой общества в этот день, не чувствуйте неловкости. Вы же актер.
2: Рыбы.
1: У вас не должно возникнуть проблем с помощью, даже со стороны тех людей, от которых вам и в голову не пришло бы чего-либо ожидать. Пользуйтесь, такое случается не каждый день. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Интерьер — это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
4: Милый, зима не за горами.
5: И что?
4: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
5: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
4: Да ты волшебник.
5: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
6: Телефон рекламный.

0: самом деле это, конечно, прекрасно, если у вас есть человек, с которым домой, как правило, не торопишься, если вы, конечно, уже не живете вместе. И если уж такие люди есть, конечно, хочется, чтобы они регулярно оправдывали свое звание какими-нибудь интересными событиями совместными или приятными словами, которые вы от них слышите или произносите сами. Если знаете, что они слушают наш радиохит или находятся там, где нас можно услышать или увидеть, вы непременно можете их порадовать и напомнить о том, как вы ими дорожите и их цените. Для этого нужно лишь 5 минут вашего времени, а то и меньше. Наш портал smotri.radio, либо номер 89228782929 для ваших сообщений в Максе или в Телеграме. Ну или если вы очень смелые, можете позвонить 21-103-7, код города 3537, наш студийный номер для ваших звонков. Выйдем в эфир и поговорим, если вы этого хотите. Так что пишите на здоровье и звоните тоже, а мы подарим много хорошей музыки. Далее слушайте.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

0: Реклама. Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Пятновыводящий порошок отбеливатель ЛАМ 500 грамм или порошок пятновыводитель ЛАМ 500 грамм всего по 199 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Австралия. 20 часов. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. Автобусный маршрут номер 57, площадь Гагарина, аэропорт Орск, запущенный в марте 2025 года, снят с линии. Причина – низкий пассажиропоток и нерентабельность. Маршрут официально не предусмотрен контрактом, хотя числится в реестре муниципальных маршрутов Орска. Ранее администрация города объявила о масштабном обновлении транспортной сети, включая этот маршрут. Но сейчас добраться до аэропорта на общественном транспорте невозможно. В Медногорске перед судом предстанет заместитель начальника цеха местного комбината. Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, которое привело к гибели сотрудника. Трагедия случилась 19 ноября 2025 года. Машинист мостового крана выгружал груз, но из-за нарушений правил безопасности элемент подъемного сооружения повредился и рухнул на одного из работников. Мужчина скончался на месте. Обвиняемый не обеспечил безопасное выполнение работ на опасном производственном объекте. Следствие собрало достаточно доказательств, и дело направлено в суд. Июньская жара во Франции, Бельгии и Нидерландах привела к 4000 преждевременных смертей за неделю. Основной удар пришелся на людей старше 45 лет. С 20 по 28 июня в Европе установилось аномальное тепло, которое стало рекордным за всю историю наблюдений. Это привело к массовым отключениям света, разрушению дорог и рельсов. Больницы не справлялись с потоком пациентов. Ученые уверены, что причиной такого повышения температур стало изменение климата. Далее информация о курсе валют. Доллар 77 рублей 97 копеек, 100 тенге 16 рублей 52 копейки, юань 11 рублей 46 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Кристина Бурова на Радио Хит.
1: Проникаемся очередной музыкальной композицией в эфире Радио Хит. Здесь совсем недавно отметилась Heaven и ее трек I Run. И базовые знания английского дали нам понять, что она, если run, то куда-то бежит. И все почему? А потому что дама — это в хаосе и полном беспорядке. Вот только, как правило, пока от проблем бежишь, они, к сожалению, не решаются. Ситуация, конечно, для многих жизненная. Именно поэтому я бы задумалась после такого трека, не бегу ли я от чего-то, если бегу, то насколько это мне помогает. Вот в этом-то и главная сила музыки. Она приятно напоминает о том, что для нас действительно важно. Главное — это послание поймать и бонусом получить удовольствие. Ну, а этого в эфире Радио Хит достаточно, так что оставайтесь размышлять и веселиться вместе с нами. Мы же продолжим вас развлекать здесь, в эфире.
2: Поймай настроение. Смотри, Радио.

0: утра заправил себя кружечкой кофе, заправь и свой автомобиль.
1: Кофе?
0: Нет, бензином. Причем бесплатно. Каждое утро на радио Хит Блиц-заправка. Отвечай правильно на вопросы ведущих и получи до 20 литров топлива. Сделаем утро приятнее. Подробности по телефону в Орске. 25 08 07. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Автоджаз в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. Три в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников, 3.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О, Афина.
6: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри Радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: уж новое время, к сожалению, никого не щадит. И что ж поделать? Появляется много заболеваний, связанных с психикой. Точнее, они начинают появляться чаще среди нашего окружения. Это уже нормально, это уже нами принято. Но самое грустное, что это все переходит теперь еще и на животных. Да, кошки в России стали зумерами-тревожниками. За последние 3 года продажи успокоительных для пушистых взлетели на 120%. Ветеринары массово диагностируют питомцам заболевания, которые связаны с хроническим стрессом. От цистита до атопического дерматита. Зоологи считают, что причина кроется в самих хозяевах. Животные чувствуют тревогу человека, а недостаток игр, внимания и стабильности только усиливает стресс, что, конечно же, очень неприятно для обоих. Так что, если вдруг у вас есть домашние животные, не забывайте их также радовать с ними играться и, конечно, уделяйте им внимание, как и полноценным детям. Ну и, в общем-то, сами за своим состоянием следите обязательно. Ну а мы продолжим поднимать ваше настроение здесь при помощи музыки.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале смотри.радио.

0: для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
0: Эксклюзивно, невероятно, зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
6: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Своими приветами в эфире Радио Хит продолжает обмениваться наши радиосмотрители. Написала Начкина Елизавета. Привет. Потом еще какая-то Елизавета написала. Наверное, это же, но написала ПРМ. Кратко и понятно. Привет в ответ вам, Елизавета. Далее написал Никита. Привет из Вологды. Ох, Вологде привет, конечно. Как и вам, Никита, в том числе. Ну и Ангелина написала. Сашка и Андрей, вам салам. Да, салам в ответ вам всем и вашей дружной компании. Надеюсь, вы уже встретились и веселитесь вместе. В любом случае, музыку на Радио Хит вам подгонит, чтобы вы радовались и веселились вместе. Ну а мы еще вам напомним о том, что вы можете оставить любое ваше послание здесь, в эфире Радио Хит, и для этого нужно лишь открыть наш портал smotri.radio, либо написать нам в Максе или Телеграме через номер 8-922-878-2929 в Максе или Телеграме, я еще раз вам напоминаю. В общем, выбирайте, где писать, пишите, радуйтесь и радуйте окружающих, а мы порадуем вас хорошими мелодиями далее. Смотри,

Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Гель для стирки Лам 1,3 литра по 299 рублей. Или капсулы для стирки Лам 12 штук всего за 199 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 30, ночью ожидается плюс 22, завтра днем плюс 29 градусов. В Ясном данную минуту плюс 29, ночью температура опустится до плюс 18, завтра днем поднимется до плюс 34. В Кувандыке и Медногорске плюс 27 на данный момент. Этой ночью столбик термометра опустится до плюс 19, завтра днем поднимется до плюс 28. И в Оренбурге сейчас плюс 24, ночью плюс 21, завтра днем плюс 29 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
0: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радиохит.
1: Энергично залетаем в новый час на студийных Радиохит 21.03, как и на Урале. Температура, наконец, перестает нас пугать и потихоньку опускается, а на улицах до сих пор светло. Все, кому нужно было понять, к чему это, уже все поняли, но в любом случае проясню. Пора собираться и идти на улицу. Днем еще можно было вас понять, если вы на улице не бывали, а сейчас сама природа зовет вас подышать свежим воздухом. Принимайте ее вызов, гуляйте, радуйте глаза и тело, а ваши ушки порадуют «Смотри радио» своими музыкальными мотивами. Далее встречайте, делайте громче.

0: встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».
2: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150. «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Пришло время вспомнить о том, что only you. Ты, только ты можешь принимать решение, как ты себя поведешь в той или иной ситуации. Но, конечно, иногда хочется заручиться хотя бы чьей-то поддержкой, чтобы знать, чего ожидать. И мы с Радио Хит, конечно, это все прекрасно понимаем. Поэтому вам все расскажем касаемо завтрашнего дня, по мнению звезд, в нашей рубрике «Гороскоп». Ее услышим после следующего трека. А далее, кстати говоря, «Елка», «Мальчик-красавчик». Встречаем!

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Напоминаю для всех, что завтра среда, 8 июля. И как же этот день пройдет, по мнению звезд и астрологов, узнаем прямо сейчас в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио», послушаем.
2: Овен.
1: Завтра вам может грозить опасность извне. Если вы не чувствуете себя готовым с ней встретиться, закройте все окна и двери и проведите этот день дома.
2: Телец.
1: Ваш голос не будет самым громким. Лучше вовсе промолчать, чем бестолку напрягать связки.
2: Близнецы.
1: Вы подвергаетесь опасности быть пойманным наиболее занудливым из окружающих и подвергнутым обстоятельному развешиванию лапшин по ушам. Постарайтесь не попадаться этому экземпляру на глаза. Бог даст, пронесет.
2: Рак.
1: Вы с легкостью сможете разрешить любую проблему из числа тех, что вы создали себе сами. Если же таких нет, что маловероятно, создайте, чтобы день не прошел даром.
2: Лев.
1: Вы будете неоправданно эмоциональны. Придется сдерживать себя, чтобы не спровоцировать никому ненужный конфликт.
2: Дева.
1: Если завтра что-то вызовет ваши сомнения, не молчите, объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность, проявленная нынче, поможет избежать неприятностей в недалеком будущем.
2: Весы.
1: Возможно, вам стоит быть несколько мягче. Вы склонны предъявлять чересчур высокие требования как к себе, так и к другим. А это люди не любят.
2: Скорпион.
1: Энергии у вас много, а вот задачи вы себе склонны ставить неисполнимые. Зачем напрасно мучиться? Лучше возьмитесь за что-нибудь реальное. Станете гордым обладателем синицы.
2: Стрелец.
1: Вам придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истины. Существует опасность, что вы увлечетесь.
2: Козерог.
1: Постарайтесь построить ваш день так, чтобы не предполагалось резких движений. Не надрывайтесь, побалуйте себя чем-нибудь успокаивающе расслабляющего толка.
2: Водолей.
1: Завтра вас ожидает необходимость общаться с большим количеством людей. Возможно, это будет шумная вечеринка, может быть, что-либо иное. Если вы не хотите или не можете быть душой общества в этот день, не чувствуйте неловкости. Вы же не актер.
2: Рыбы.
1: Завтра у вас не должно возникнуть проблем с помощью, даже со стороны тех людей, от которых вам и в голову не пришло бы чего-либо ожидать. Пользуйтесь, такое случается не каждый день. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроиц.
2: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все

0: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
1: Смотри радио. Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы 20.

Радио Хит, в свою очередь, всегда дает шанс вам рассказать что-то важное здесь у нас в эфире. Наши радиосмотрители этим пользуются и пишут сообщения, поэтому их я прямо сейчас и зачитаю. Никита написал: спасибо, можно еще раз? Привет из Вологды он передал и добавил: поздравляю мечту с днем рождения. Ну что же это за мечта такая, почему с днем рождения поздравляем, не знаю, но в любом случае от Радио Хит также поздравления отправляются в Вологде. И вам, Никита, еще раз огромнейший привет. Далее написала Настя Самойлова: привет, Оренбург, Оренбургу привет от Радио Хит. Приятно знать, что вы на связи. Вам, Настя, также привет и хорошего вечера. Следом написала Елизавета: передаю привет моему любимому мужу Олегу. Ждем тебя дома, сердечко. Мы, какая сладость. Олег, отвечай тоже что-нибудь приятное. Порадуй свою жену. Ну, а мы перейдем к последнему сообщению. На этот час написал Галяудин. Всем гайчанам привет. Гай на связи. Приятно знать. Огромнейший привет вам. Ну, и в том числе тому, кто отправил это сообщение. А вы пишите. Наш портал смотри.радио. Работаю для вас и готов принимать ваши сообщения.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске плюс 28, ночью ожидается плюс 22, завтра днем плюс 29, в Ясном данную минуту плюс 27, ночью температура опустится до плюс 18, завтра днем поднимется до плюс 34, в Кувандыке и Медногорске плюс 23 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 18, завтра днем поднимется до плюс 28, и в Оренбурге сейчас плюс 23, ночью плюс 20, завтра днем плюс 29 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Урале 22 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Федорова на Радио Хит.
1: На улицах Восточном Оренбурге уже стемнело. Где я это посмотрела? Нет, на улицу я пока не могу выйти. К несчастью или к счастью, я работаю, радую вас. У меня такая задача пока что. Но у меня есть тут окно, пробитое, скажу так, не в Европу, но в мой подвал. И это окно, это, конечно же, наш канал «Смотри Радио». Именно там вы можете из любой точки наблюдать за нашим прекрасным Восточным Оренбургом. И, конечно, между делом за диджеями. И музычку тоже можно приятную послушать. В общем, если вдруг вы уже дома, можете нас включить и не только слушать, но еще и наблюдать. Ну а мы, конечно, между делом также подарим вам много хороших мелодий далее. Ну а вы подарите сообщения в этом часе. Последний раз их на сегодня зачитаю. Портал смотри.радио для этого работает. Или номер 8922 878 2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Действуйте!

0: Десятка лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. А еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Ну а прямо сейчас мы вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас был Алок и Иллениум с треком To The Moon. На второй строчке был Алок, Зеба, Португал, The Man и трек Dive Into The Ocean. Ну а лидерами Hit Music Chart были снова Алок и Халид и Dive Into Me.
0: Заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio и во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart» — выбор за тобой. Категория 12+.
2: Реклама. Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай. Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир. Автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: и, конечно, перед сном мы что делаем? Мы залезаем во всякие чаты, во всякие каналы и читаем новости. Но, знаете, тут тоже нужно информацию фильтровать, потому что бывают новости не особо приятные, за которых потом лежишь и думаешь еще где-то часик, а то и больше. В общем, у нас в эфире Радио Хит, конечно, все прекрасно понимают, поэтому новости будут хорошие. МОК отменил санкции в отношении российских спортсменов. Теперь они смогут выступать на мировой арене. Ура! Международный Олимпийский комитет снял ограничения, которые действовали в отношении российских атлетов с октября 2023 года. Решение по флагу, гимну и другой национальной символике на Олимпиадах примут отдельно, но это уже, знаете, достижение. Будем надеяться, что дальше нам также будут помогать и пропускать нас наконец-то во всю эту историю. Ну и, в общем-то, наблюдать за всем этим и рассказывать самые важные и горячие новости, конечно, будут здесь в эфире Радио Хит, так что нас продолжайте слушать и следить за информацией также в перемешку с хорошей музыкой.
1: Поймай настроение. Смотри радио.
2: Там был шторм, надо было спасать. Вспоминай наш последний полет. Небо разгул, плачет разгул.

Итак, завтра нас уже встретит середина недели, а значит, есть еще время. Есть время, чтобы поучаствовать в нашем эфире в качестве того человека, который выбирает музыку. Да, у нас есть наш замечательный хит Music Chart, и именно там каждый из вас может оставить голос за мелодию, которая ему понравилась больше всего. Как же это все сделать? Вы можете также открыть наш портал smotri.radio. Это ответ на любые ваши вопросы. Там есть все, и наши диджеи, и кто в эфире, и трансляция наша, и сообщения. Все там, включая хит Music Chart, где вы можете поставить сердечко на трек, который попал в вашу душу, и вы хотите его слышать у нас намного чаще. Итоги мы подводим каждую неделю, конечно же, сверяемся с вашими ответами, и их можно услышать в субботу в 12 часов дня и в воскресенье в 6 часов вечера. Уж точно не пропустите. Если пропустите, смотрите в наших группах «Смотри радио» ВКонтакте, Телеграме и Максе. Ну а мы продолжим радовать вас музыкой, чтобы было что оценивать. Вас и Алена Маргалиева. Я поднимаюсь над землей далее с следом Элок и Халип и «Дайв Интамием».

0: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт-букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30-68-98.
1: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио!
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Сейчас в Орске плюс 26, ночь ожидается плюс 22, завтра днем плюс 29, в Ясном данную минуту плюс 25, ночью температура опустится до плюс 18, завтра днем поднимется до плюс 34. В Кувандыке и Медногорске плюс 22 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 18, завтра днем поднимется до плюс 28, и в Оренбурге сейчас плюс 21, ночью плюс 20, завтра днем плюс 29 градусов. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

И вам большое спасибо, что мы с вами остаемся together, несмотря ни на что, но все-таки время подходит к концу, по крайней мере, мое рабочее, да и в принципе этого дня. Именно поэтому нам придется с вами в конце концов расстаться. Надеюсь, расстаемся на хорошей ноте. Пожелаю вам, если у вас остаются планы на сегодня, непременно их всех реализовать. Ну и завтра, конечно, тоже не хворать, проснуться рано, бодро и действовать, и радоваться, и всего самого наилучшего, в общем, как я говорю, как на день рождения вам желаю. Конечно, музыка продолжит составлять вам компанию, чтобы было весело, действительно, как на дне рождения. Ну, а вы пишите что-нибудь интересное. Завтра утренний ведущий непременно все прочитает. Пока-пока!

0: на Урале 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: Смотри радио. Смотри жизнь.
6: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы 25.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18.

0: на Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Стоят рядами банки с разными плодами. Огурцы, томаты, леча. Будет вкусной с ними встреча. В сети магазинов «Милый дом» крышки металлические 159 рублей. Банки стеклянные пол-литровые 14,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Реклама.
1: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
2: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. Забор.

0: Слушайте радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Реклама. Когда понадобится вам однажды для дома совершить покупки важные, в магазин наш приезжайте дружно. Здесь найдете все, что нужно. В сети магазинов «Милый дом» набор из жидких моющих средств «Большая стирка Color 2 литра и Black 1,2 литра 549 рублей. Кондиционер для белья Е1 литр 139,99. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Семья – это теплые чувства, бесконечно родные друг другу люди и маленький уютный мир, где мужчина дарит женщине цветы. 8 июля, в День семьи, любви и верности, не забудьте поздравить вторую половинку традиционным букетом из белых ромашек или других любимых цветов. Салон цветов и декора «Арт Букет». Город Орск. Воснецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
2: Телефон рекламной службы.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 2 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-TU-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 3 часа.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
5: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа. Это радио «Хит». Реклама. Кажется, в «Желен» уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.